0: карету номер два. Имеющему, кто уже волос, и возможность в колесе пировать. Предоставляю слово товарищу Двойкину.
1: Товарищи!

Возлюбим же прекрасное, красивое, изящное. Возлюбим эстетичное, мелодичное, гармоничное, законное, полифонное, народное, благородное, классическое.

0: Настоящий, всегда должна быть настоящей. И только-только настоящей. Да-да-да-да-да, настоящей. Как с гоптера крестинка, простой должна быть неизвестной. Такой обычной популярной, не обязательно кавказской. Она должна быть настоящей, всегда должна быть настоящей. И только-только настоящей, да-да-да-да, настоящей. Как с гоптера крестинка, она должна быть неизвестной. Такой обычной популярной, не обязательно кавказской. Она должна быть настоящей, она должна быть настоящий,
1: и этот здесь.

должны быть как классики. У нас все должно быть как у классиков. Да. Гринка, Чайковский, Римский, Корсаков, вы музыкальны, изящны, стройны. Глинка, Чайковский, Римский, Корсаков, вы мелодичны, красивы, звучны. Глинка, Чайковский, Римский, Корсаков, вы затеваете несколько струн. Как это правильно, как это верно, наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Очень сложный организм. Поэтому, товарищи, нам нужны эти

Счастливье, бдительность, бдительность всегда во всем. Не давать любой попытке поникновения буржуазной идеологии нашу молодежь. Этим ты наши идеи сбережешь. Ну а если буржуазные идеи кто-нибудь воспримет надолго, их будем высажать.